0: Radio 4910, écoutez-vous.
1: Американская фирма Transceptor Technology приступила к производству компьютеров «Персональный спутник»,